0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Liberty City, the legend of перестройка and all the times кино with great song группа Крови.

0: This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Эта страна будет наша!
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь.
2: Hey, everybody, you are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

0: of a super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, иди геть, скотина!
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, но зуб...

0: got lucky.
1: Direct from Palm Beach.
2: Direct from Palm Beach.
3: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
4: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Сколько натреснутый на зубах эмаль. Твоя свобода.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Hello, Hull Beach! Hello, women! Buy an $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City!
2: Владивосток FM!
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже, все будет нашим!

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be, the greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че,

0: dreams while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
2: Владивосток!
3: История из жизни.

0: так живу.
1: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколина треснутой на зубах.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: I'm crazy, this is Ruslana, you wild DJ.
1: Я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: йо, физкульт, привет, Liberty City, свободный город, же, встречайте русского парня, салют всем блатным частям, йо, we gonna own this motherfucking city, же, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.

0: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, хап, хап.